0: ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱨᱤᱛ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱟᱭᱱᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮ ᱜᱟᱭᱱᱟᱦᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱥᱮ ᱨᱤᱦᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ? ᱦᱮᱸ, ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱞᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱞᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱞᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱠᱚᱣᱟ
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟᱭ